0: Вот, восставшая колонна ФСБшных кабинетов. Взрываются окна. Суки ссут за красными стенами. Райт объявляет аборт в системе. Атака на рассвете. Не стану возражать. За нашу свободу хлыстом карать.
1: Святая Мадонна научит нас драться. Феминистскому калье. Пошла на демонстрацию.
2: Бунт России.
0: Харизма протеста.